0: Samo želim da se vratiš u moj svet, Darija.
1: Ты разбила мое сердце,
0: Дарья.
1: Не могу тебя забыть,
0: Дарья, Дарья.
1: Ты, пожалуйста, опять мне приснись.